0: летающих тарелок. Ничего этого быть не может.
1: Ma chère, notre monde est désespérant d'ennui. C'est pourquoi il ne peut y avoir ni télépathie, ни апарисио, ни овни.
0: Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться.
1: Le monde est régi par des lois dures comme le fer, à mourir d'ennui, qui ne sont hélas jamais violées.
0: Не надейтесь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно.
1: Ne vous imaginez donc pas avoir un jour des soucoupes volantes. Ce serait beaucoup trop intéressant.
2: А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что...
0: Да, ну, спорить.
1: И que dites-vous du triangle des Bermudes, alors?
0: Нет никакого бермудского треугольника.
1: Il n'y a pas de triangle des Bermudes.
0: Есть треугольник ABC, который равен треугольнику A'B'C.
1: Il y a seulement le triangle ABC, qui est égal au côté A'B'C'.
0: Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом
1: Сентez-vous l'ennui contenu dans cette assertion?
3: Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière? La poésie.
4: Люблю глаза твои, мой друг.
1: I love your eyes, my dear. They're sparkling dancing fire, as they suddenly rise to embrace everywhere.
4: С игрой их пламенно чудесной, когда их приподнимешь вдруг. И словно молнии небесной окинешь бегло целый круг.
1: Like lightning in the wilderness.
4: Но есть сильней очарование. Глаза потопленные ниц.
1: When your eyes are lowered,
4: в минуты страстного лобзания.
1: During passionate kisses.
4: И сквозь опущенных ресниц.
1: And in the downcast lashes.
4: Угрюмый.
1: Glows.
4: Тусклый.
1: The dull flame of desire.
4: Огонь желания.
5: Ne vous retournez pas.
6: Vous croyez qu'ils sont tous morts?
5: Non, pas encore.